0: Boletos garantizados. Las más famosas de siempre. Suenan mejor aquí. Caracol Estéreo 99.9 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,